заученною лаской рук и глаз. С богатым прошлым, лживыми слезами и клятвами.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

прежде ночами. Да и с деньгами чего-то не густо. И в холодильнике мышь удавилась. Скурил последнюю Мальборо пачку. Соседка в дверь тарабанит с рассветом, чтобы убрал от подъезда я тачку. Под напряжением все мои нервы. А надо съездить

И помогу непременно, не парься. Проснувшись утром, вдохну полной грудью. Я улыбнусь и возрадуюсь свету. И неудачи, все мелочь по сути.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru, ООО, РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

не просто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: хмельная любовь.
1: Темная ночка. Песни, которые звучат только на радио «Шансон».

закончишься ты. Тишина, тишина, нынче пляшут другие.

Аллах, Бог в России оставил следы. Как мала жизнь моя, где закончишься ты?

0: мама твоя, а я расхотел жениться.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак.

Жизнь моя была букет из серых дней. Тянула, как из-под дувала, меня на подвиги мои. И повстречались как-то раз глазами с ней.

чем жизнь. Ах, эта жизнь, как книга с полки, в которой вырваны всегда

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
3: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.

0: 1-2-5. И узнавайте все подробности о европейском продукте Stepinor. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 1-2-5. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Давай считать, что я им врал. Это так в самом деле. Я тебя среди всех выбирал. Они дубы 7 дней на неделе. Все бы врал я.

0: Я говорил, люблю кому-то. Давай считать, что я им врал.
1: Реклама.
2: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный

еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля.

забот. Душу выгнали из дома натурально под забор. Телу есть где спать, что кушать, только мается, но да потому что ищет душу, сбившись с сильных своих ног, сбившись с сильных своих ног. Тело ездит на

0: Знакомая и незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. От волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.
1: Привет, я Григорий Лепс. Слушайте мои песни на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
6: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
5: Список задач большой. Как же с этим справиться?
6: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
5: Это впечатляет. А как насчет либидо?
6: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
5: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
6: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

А еще так легко это сердце открыть добру гораздо проще, чем нам с вами кажется. В студии Хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Иногда добрые дела можно творить вопреки всякой логике. Ну а про женскую логику у нас в продолжении эфира на радио «Шансон».

0: было клево той весной.
1: А ведь есть люди, говорит Михаил Шуфутинский, которые делают нам приятно. И если человек поет от души, если у него хорошие данные, голос красивый, если он полон творчества и полон энтузиазма, то вообще не важно, как его величают, как он сам себя называет. Ну а Дагомыс прозвучал в эфире хорошего радио. На очередь гитара, а потом в Белом Агате будем слушать на радио Шансон.
2: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

открывают душу настежь. Поймет ли кто, любовь оценит разве ж? Ответь-ка, ветер, ветер, ветер, брат. Да разве ж я? Да разве ж я? Да разве...

Про ветер, ветерок на волне хорошего радиогруппы Любэк. Песням известным и песням очень хорошо знакомым добавила группа несколько дней тому назад к празднику Победы. Еще одну совершенно новую «Жди меня» называется, посвященную героям Отечества, которые отдали свою молодость и жизнь за мирное небо над головой. Попадется в интернете, можете уже послушать. Ну а на волне шансона «Дочка» звучит.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задонов и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

На незнакомой ветке звучало в эфире хорошего радио. Очень надеется ваш покорный слуга, что, по крайней мере, на европейской части, в столичном регионе, мы как-то про метели забудем хотя бы до осени. И не помешает трем дням полного погружения в конную индустрию, которые ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Бица» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конное шоу и многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. И абсолютно для всех Михаил Задорин на радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи. Так президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству бойцов, предоставлять медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди, сделать бессрочными единые меры поддержки для близких погибших бойцов. В Минпросвещении предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ. Злоумышленники звонят выпускникам от имени сотрудников школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию аферисты пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Таким образом, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуги и банковским приложениям. В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещение никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в школу или на официальную горячую линию для проверки информации, а затем сообщить о случае в правоохранительные органы. Единые госэкзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Беспилотный поезд с пассажирами запустят на большой кольцевой линии московского метро в следующем году. С января он проходит тестовую эксплуатацию в депо «Аминьевское», рассказал заместитель мэра Максим Лексутов. Сейчас внутри находится машинист, а поезд учится распознавать светофоры, общаться с диспетчерской и останавливаться на платформе. Лексутов добавил, что с начала эксплуатации машинист ни разу не вмешался в работу поезда. Сейчас тестируются все ключевые элементы безопасности. На Москву надвигается аномальная жара. С 18 по 22 мая максимальная температура воздуха днем составит плюс 30-32 градуса. Ночью ожидается до плюс 18. Это на 7-9 градусов выше нормы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Такая погода позволит открыть пляжный сезон в столице. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: в никуда.
1: Ну, может быть, и действительно эта дорога никуда не ведущая, но, как пропел Евгений Григорьев, это своя дорога, мы ее выбрали, и мы по ней шагаем, и, значит, сами будем нести ответственность за все, что на этой дороге происходит, даже если нелегко. Ну, или, как в данном случае, в следующей песне «Тяжело седому пацану». В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.
2: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу,

любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Эх, не жалей, Федя Карманов, Анатолий Полотно на волне шансон. Мы привыкли, что вдвоем они покоряют северные просторы нашей страны. Рыбалка, охот, но нет, судя по фотографиям, что размещает Анатолий Полотно на этой неделе, отправился туда, где пальмы, море и золотой песок, и, похоже, отправился один без Феди Карманова. «Я дышу тобой» слушаем на шансоне чуть позже, а я иду, шагаю по Москве. Казалось,

0: конкурс «Кому же» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Тем, кто измучился без новых песен Стаса Михайлова, можно сказать, что день назад у Стаса премьера состоялась, новая дуэтная композиция с Люсей Чеботиной. Буквально несколько часов там назад премьера в интернете, еще и видеоклипы на эту песню, новую под названием «Обнимай». Ну, а мы с вами хорошо знакомы, слушаем на радио «Шансон» композицию, которая носит название «Я жду звонка».

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Тверь, 104.8 FM.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: шансон.
1: Музыки много, шансон один.
2: Ой, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и все, что вижу, и то, что слышу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что, Ваня, мы с тобой в Париже. Нужны, как в русской бане, пассатижи. Все эмигранты тут второго поколения, от них сплошь.

0: росписи на русском языке. А в общем, баня, мы с тобой в Париже. Нужны, как в русской бане, пассатижи.
1: Хорошая песня, она и в русской бане очень даже не нужна. Выступал накануне в нашей студии в программе «Живая струна» Султан Лагучев и исполнял песню под названием «Подмосковная рыжая львица». Дальше на волне шансон как раз эту композицию будем слушать. Что касается вчерашней программы, видеозаписи передачи обязательно выложим на наших официальных страничках в соцсетях. Вы только дождитесь анонсов. А впереди, кстати, и просто львица.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Жители Приднестровья смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, или документ об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе и отсутствие судимостей. Заявление о приеме в гражданство можно подать в диппредставительство или консульское учреждение России. Рособрнадзор утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ в этом году. При заполнении бумаг необходимо пользоваться только черной, гелевой или капиллярной ручкой. При этом строго запрещено применение карандаша или цветных чернил. Для получения школьного аттестата выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку, а также получить оценку «удовлетворительно» по математике базового уровня. При этом для поступления в университет установлены значительно более высокие проходные пороги. Число туристов из России в Карловых Варах сократилось почти на 93% за последние 6 лет, выяснила РИА Новости на основе открытых статистических данных. В допандемийном 2019 году курорты Карловарского края посетили 83 тысячи россиян, а в прошлом только 6355. Резкий отток начался в 2020 году. Некоторые санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться. Ранее наши сограждане были главными клиентами чешских курортов. Снижение числа россиян произошло на фоне пандемии коронавируса, принятия европейских санкций против России и сложностей с авиасообщением. Москвичам стоит сегодня пересесть на метро из-за перекрытия на Садовом кольце. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, движение автомобилей запрещено также на Университетской площади, Зубовском бульваре, Крымском мосту, улице Косыгина, Большой Дорогомиловской, Смоленской. К некоторым городским объектам закрыт проезд со стороны Садового кольца. На участках ограничений временно запрещена парковка. Ограничения ввели в связи с проведением эстафеты «Садовое кольцо-2026» и Московского мотофестиваля. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну так и мы на кое-что способны, и на что способны, можем показать как раз сегодня и завтра, в субботу и в воскресенье. В студии Хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем вместе, памятуя о том, что каждый из нас не святой.

На шансоне «Миллион алых роз» и становится понятно, почему в том числе так популярна среди слушателей эта композиция. Да потому что розы – любимейшие цветы россиян. Вот посмотрел ваш покорный слуга, около 90% продаж приходится как раз именно на розы. И в позапрошлом году, вот по подсчетам, 816 миллионов роз ввезли, что, соответственно, могли бы оплатить 816 бедных художников.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

про чувства, которые пытаются достучаться в этой песне «Промежутки любви» на хорошем радио. Ну, а следующая композиция, она в исполнении Сергея Любавина. Сергей говорит, кажется, сейчас такие времена, когда особенно важно не терять веру, силу духа и человеческое тепло. «Дым» звучит на хорошем радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
3: Это же «Тикс-фли» – эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Тикс-фли. 90 дней без блох и клещей.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
8: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

воркует, да и не только голубки воркуют, и гнезда строят, и пары образуют, потому что весна. Ну а про осень пока никто не думает, а вот Афина задумывается и даже готова сказать, что на осень придумала новую концертную программу, которую назвала «Поющая душа», и наверняка композиция, которая дальше появится на волне хорошего радио, тоже в этой программе музыкальной значится. А песня «Дикая танго» появляется на волне хорошего радио, потому что музыки много. А шансон один.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Мансон.
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России могут разрешить многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами тратить материнский капитал на покупку машины. К этому призывает депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Она подчеркнула, что программа «Мат-капитала» должна быть ориентирована на появление второго и последующих детей, поскольку в этом случае возникают проблемы материальной обеспеченности родителей. Ранее глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко призвал увеличить размер мат-капитала, ориентируясь на социальную норму жилья – 18 квадратных метров на человека. Он отметил, что нынешний размер выплаты неэффективен, так как его максимальный размер позволяет купить лишь 8 квадратов. Минпросвещение усилит контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников по аналогии с ЕГЭ. Пилотный проект уже запущен в двух регионах, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Задания будут печатать и сканировать работу участников непосредственно в аудиториях, где участники выполняют задания. Кравцов подчеркнул, что конкуренция на Олимпиаде колоссальная. Так, по математике, до финала доходит один из 6348 участников школьного этапа. ГОСТ на русскую кухню могут утвердить к концу года. В работе над документом важно качество, а не скорость, заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, проект размещен на портале для публичного обсуждения. Замечания принимаются до конца мая. Сейчас опубликована первая часть проекта, содержащая 133 блюда. В ближайшее время к этому перечню добавится еще не менее 130 блюд традиционной русской кухни. В Петергофе создадут онлайн-гид на основе искусственного интеллекта. Его запустят для лучшей ориентации в большом пространстве, рассказал гендиректор музея-заповедника Роман Ковриков. Цифровой помощник будет иметь несколько важных для туриста функций. Например, порекомендует гостям места для посещения, поможет составить маршруты прогулок, быстрее находить кассы и точки входа, а также проинформирует о погоде. Курс доллара на сегодня 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань стоит 10 рублей 73 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

«Тонны белых роз» звучало на волне хорошего радио в студии «Шансона». Андрей Петров, здравствуйте. Здравствуйте. Когда к песням относятся так же бережно, как к цветам, такие композиции, конечно, попадают в хит-парад «Шансон года». И вы можете голосовать за полюбившиеся композиции, зайдя на наш сайт radioshanson.ru и поняв все тонкости и нюансы. Ну а сам хит-парад «Шансон года» ждет вас уже через час после выпуска новостей на хорошем радио.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Как долго я тебя искал, название композиции в эфире «Хорошего радио». Если вы долго-долго искали, но не могли найти подробности личной жизни, в том числе Таисии Повалий, так вот сегодня включайте один из центральных телеканалов, покажут программу «Секрет на миллион». Таисия Повалий в этой программе поздно вечером сегодня пообещала поделиться многими подробностями и личными в том числе. Ну а в исполнении певицы «Ты в глаза мне посмотри» зазвучит на хорошем радио «Шансон».

«Возьми меня с собой», пропела Любовь Успенская на волне хорошего радио. Как-то незаметно прошла премьера ее свежей композиции. «Я не знаю, что со мной» несколько дней тому назад во всемирной паутине появилась. И поклонники говорят, что и на концертах уже даже эту композицию исполняет. А у нас на волне шансона «Цветная Азия». К тебе чуть позже и скажи, что ты любишь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.ru. госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Твой берег левый» пропел на волне хорошего радио Алексей Петрухин. Очередь за Артуром Руденко. На этой неделе Артур празднует день рождения. Как сказал сам Артур, отличный повод оглянуться назад и вспомнить пройденный путь, поблагодарить судьбу за все, что было. Ну а главное, людей, которые были рядом и сделали эту дорогу именно такой яркой, насыщенной и счастливой. «Без любви твоей не смогу» звучит на волне хорошего радио. Ну а чуть позже, после выпуска новостей, хит-параду «Шансон года» переходим.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто...

Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

Память крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить гражданство России. Об этом сообщили РИА Новости в общественной организации «Союз русских общин Приднестровья». Напомню, президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей региона в российское гражданство. Население Приднестровья составляет около 455 тысяч человек. 60% жителей составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Компании малого и среднего бизнеса активнее всего за последние 3 года открывались в новых регионах России, а также в Дагестане, Калмыкии и Чечне. Это объясняется эффектом низкой базы, сообщает РИА Новости. На ситуацию влияют и меры господдержки. В целом по стране количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло почти на 12%. В мае их насчитывалось без малого 7 миллионов. Быстрее всего растут направления курьерских, вспомогательных, рекрутинговых услуг и информационных технологий. Активнее всего ведут бизнес предприниматели в сфере розничной торговли. Продажи российских ноутбуков рухнули. По итогам прошлого года удалось реализовать примерно 150 тысяч устройств отечественной сборки, что на 65% меньше, чем в 2024-м. Об этом пишет Forbes. Эксперты объясняют сокращение продаж жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей и западных брендов, поставляющих технику по схеме параллельного импорта. Доля российских ноутбуков составляет порядка 5%. Аналитики отмечают, что ранее нашу технику активно покупали структуры, у которых были требования по импортозамещению, то есть по большей части государственные. Однако из-за сложности с бюджетом объемы закупок в прошлом году пришлось корректировать. В кинопарке «Москино» сегодня пройдет парад ретро-автомобилей. В нем примут участие 20 коллекционных машин, многие из которых снимались в известных советских фильмах. Среди них есть европейские модели начала 20 века, например, французские купе 30-х годов, американские маслкары 60-х, а также культовые советские автомобили «ГАЗ-21 «Волга», «Москвич-401» и «ЗАЗ-965 «Запорожец». Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Вы слушаете хит-парад «Шансон года». Сегодня без суеты. Просто посмотрим, какие песни продолжают расти, какие уже чувствуют себя как дома, а какие только набирают ход. 12 треков, 12 характеров и ни одного случайного выстрела. У микрофона Рустем Ахметшин. Мы начинаем. Есть песни, где главный эффект создается не громкостью, а напряжением внутри. Григорий Лепс и «Шаман» с песней «Она не скажет да» работают именно так. Спокойно, сдержанно, но с ощущением, что разговор еще далеко не закончен. Трек держится в чарте уверенно и сейчас расположился на 12-й строчке. А слушатели, похоже, уже мысленно спорят между собой, чем же все это закончится. Чтобы проголосовать, число 44 отправьте на номер 8-909-955-103-0.
0: Шансон номер

0: Следом знакомая атмосфера дорог, ожиданий и вечного ощущения, что куда-то все-таки надо ехать. Алекс Лим с песней «Вокзал» продолжает движение в чарте и сейчас останавливается на 11-й позиции. Трек цепляет деталями, ощущением дороги и тем самым состоянием, когда стоишь с кофе и делаешь вид, что все под контролем. СМС-код число 49.
1: Шансон номер 11.
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: Есть фразы, которые давно вышли за пределы песни и живут собственной жизнью. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» снова попадают точно в настроение и удерживаются на 10-й строчке. Подходит практически ко всему. Увидел цену на бензин? Вот зараза. Написал бывший? Вот зараза. Забыл выключить утюг? Опять она. СМС-код число 38.
6: Шансон номер.

0: Когда трек звучит основательно, это слышно сразу. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» уверенно закрепляется на 9-й позиции и чувствует себя вполне спокойно. Без попытки угнаться за модой. Здесь совсем другое настроение. Тяжелый вес, серьезная подача и ощущение, что песня знает жизнь чуть лучше остальных. СМС-код число 40.
1: Шансон номер

0: Есть артисты, которым не нужно никому ничего доказывать. Стас Михайлов с песней «Летай» продолжает медленное снижение и сегодня останавливается на 8-й строчке. Полет идет ровно, без турбулентности. Хотя некоторые слушатели уже мысленно требуют второй круг. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 8.
2: Летай!

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Иногда достаточно пары точных фраз, чтобы песня задержалась надолго. Александр Маршал с хитом «Эти даты» спокойно и уверенно закрепляется на 7-й позиции. Без громких эффектов и попытки удивить любой ценой. Просто взрослая подача, которая работает сильнее многих спецэффектов. СМС-код число 39.
0: Шансон номер 7.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

под номером 6 песня, где все держится на полутонах и ощущениях. Чепик и Холла с треком «Не люби меня» продолжают подниматься. Самое интересное, что чем настойчивее звучит просьба «Не люби», тем внимательнее все слушают. Человечество стабильно, запреты вызывают повышенный интерес. СМС-код число 36. Шансон.

0: Свобода — штука редкая, особенно в музыке. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» держит свое настроение и уверенно остается в верхней части чарта, проходя через пятую позицию. Песня звучит так, будто вообще не переживает за рейтинги. Именно поэтому остается очень заметной. СМС-код цифра 8.
1: Шансон номер 5.
2: «Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем.

0: Есть треки, которые не врываются резко, а постепенно становятся частью твоего дня. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» уже закрепился в четверке лидеров. Сначала просто слушаешь фоном, потом неожиданно ловишь себя на том, что напеваешь припев в магазине, в машине, да где угодно. Если у вас так же, обязательно голосуйте. СМС-код число 35.
1: Шансон номер 4.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд, небо синее.

0: Когда эмоция растет постепенно, эффект получается сильнее. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» уверенно поднимается все выше и сейчас уже добралась до тройки. Напряжение в песне чувствуется почти физически. Еще немного, и дверь откроется просто из уважения к такой настойчивости. СМС-код число 54.
1: Шансон

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
11: Перед самой вершиной имя, которое давно существует вне времени. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» удерживается рядом с лидером и сейчас занимает вторую строчку. Песня звучит спокойно, уверенно и с тем самым ощущением опыта, когда уже не нужно ничего доказывать. Все и так слушают внимательно, не просто слушают, а любят и подпевают. СМС-код число 21.
0: Шансон номер 2.
12: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Григорий Лепс и «Шаман» с песней «Она не скажет да» расположились на 12-й строчке.
1: Ты удаляешь номер мой, как будто даже не встречаюсь.
0: Чемоданы собраны, но внутренне еще никто никуда не уехал. Алекс Лим с треком «Вокзал» на 11-й позиции.

0: Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» держатся на 10-й строчке. Владимир Ждамиров с песни «Купола колокола» уверенно закрепился на 9-й позиции.
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов с песни «Летай» удерживает 8-ю строчку.

0: Александр Маршал и его хит «Эти даты» на 7-м месте. Чепик и Холла с треком «Не люби меня» находятся на 6-й позиции.
1: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: «Разлетелись красиво», а собираться обратно никто не торопится. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» на 5-й строчке.
2: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» уже на 4-м месте.
3: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с новым хитом «Сердце бьется в закрытую дверь» добралась до тройки лидеров. Там уже не стучат, там уже звонят соседям.
4: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы.
0: Михаил Шафутинский с песней «Последний полет» завис прямо перед вершиной. Спокойно, уверенно и с видом человека, который видел уже все турбулентности. Лидер сегодня совершенно другой. И сейчас мы узнаем его имя. Когда эмоция попадает точно в слушателя, результата долго ждать не приходится. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» выходит на первое место. Здесь все работает честно. Интонация, настроение, ощущение, что эта история уже когда-то происходила с каждым. Ну а чтобы поддержать Жеку, число 47 отправляйте на номер 8-909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Слушайте музыку, не теряйте чувство юмора и помните, иногда одна хорошая песня помогает лучше любого совета. До встречи ровно через неделю. Пока.
5: Шансон номер один.

Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество круглосуточных магазинов в России за год упало более чем на 5%. Они закрываются из-за роста расходов, падения продаж и развития онлайн-продаж с доставкой. Переход граждан к сберегательной модели дополнительно сократил ночной трафик магазинов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Отмечается, что наибольшая доля точек, работающих в формате 24 часа в сутки, в Санкт-Петербурге – более 22%. В Краснодаре каждый пятый магазин круглосуточный, в Омске их доля – около 15%. Меньше всего таких точек в Воронеже, Новосибирске и Самаре. Сегодня состоится всероссийская акция «Ночь музеев». Она проводится при поддержке Министерства культуры во многих городах страны. Гостей ждут выставки, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, спектакли и музыкальные выступления. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы их работы. В Москве на 170 городских площадках запланировано более 600 мероприятий. В Санкт-Петербурге в акции примут участие более 140 учреждений. Кроме того, в городе будут работать самые популярные фонтаны. Круглосуточно можно будет любоваться на водные сооружения у Эрмитажа и у Адмиралтейства, на Манежной площади и возле Казанского собора. Также не выключат знаменитый фонтан «Шар» на Невском проспекте. В столичном парке «Сокольники» в этом году продолжится комплексное благоустройство. В нем уже обновили пространство около Золотого и Большого Путяевского прудов, сделали детские и спортивные площадки, а также преобразили партерную часть, рассказал мэр Сергей Собянин. Работы охватят около 112 гектаров. У каскада оленьих прудов планируется вернуть на историческое место беседку и мост к ней, создать прогулочную и спортивные зоны, а также обновить детскую зону. На берегу Нижнего Майского пруда появится павильон-беседка для небольших мероприятий и преобразится пространство вокруг водоема. Кроме того, в этом году завершится обновление тропы здоровья, где сделают воркаут-зоны и питьевые фонтанчики. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Вечную молодость нам гарантирует да-да, дача. Всем огромный привет, кто по своей доброй воле сейчас облагораживает подсобное хозяйство. Я знаю, что вы считаете, что отдых — это не тогда, когда лежишь на пляже, а когда ты лежишь на даче и думаешь, как бы все успеть. Сил вам! Ну, конечно же, отличного настроения. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Будем вместе наслаждаться этими солнечными часами. Вместе с радио «Шансон».
1: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

самому мне не надо наши пять.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот чтобы не просить прощения и дать шанс начать все сначала, надо, ну, не ссориться, это максимум. Ну, а если уж ссориться, то хотя бы не говорить обидные слова друг другу, ведь именно они нас разъединяют, иногда безвозвратно. Классик сказал, а я повторю, в судьбе нет случайностей, человек скорее создает, нежели чем встречает свою судьбу. А судьба, в основном, Лолита на волнах радио «Шансон».

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Тихо листаешь страницы тетради, почерк свой узнаешь. Все написал, представлен к награде.

Иногда надо изменять, чтобы понять, что не надо. Герой песни Вики Ветер, скорее всего, выводы уже сделал, вот только, увы, поздно. Продолжит эфир «Моральный кодекс». Кстати, а вы знали, что изначально эта группа должна была называться «Бриллиантовая рука», но позже Сергей Мазаев предложил более благозвучное название «Моральный кодекс». И сейчас вашему вниманию песня «Где ты?» Музыки много. Шансон 11.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

стала жизнь побогаче, только пить не хочу, и не лезет почему-то в горло лишний кусок, и как прежде все халаты.

виртуальную реальность времени. Мы давно уже живем в матрице, просто никто этого не понимает, не осознает. Ну вот посмотрите, все же вокруг виртуальный интернет, виртуальные деньги, виртуальные эмоции. Хорошо, что мир радио Шансон не выдуман и очень даже реальный. Тамар Кутидзе продолжит эфир ради отличного вашего настроения. Ну а я хочу напомнить вам, что музыки много, а Шансон один.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи. Так президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству бойцов, предоставлять медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди, сделать бессрочными единые меры поддержки для близких погибших бойцов. Установление минимальной платы за содержание жилья предложили передать региональным властям. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Вологодской области. Сейчас размер платы утверждается на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей компании, исходя из потребностей конкретного дома. Однако на практике возникают ситуации, когда жильцы считают предложенный размер платы завышенным и корректируют стоимость услуг в сторону снижения. В таких случаях именно управляющая компания должна доказывать экономическую обоснованность своих расчетов. Число туристов из России в Узбекистан в январе-апреле увеличилось на 42% по сравнению с прошлым годом. В республике побывали без малого 342 тысячи человек, сообщает РИА Новости. Ранее глава комитета по туризму Узбекистана сообщил, что турпоток из России в этом году может превысить 1 000 000 человек. Наши туристы традиционно занимают 4-е место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Животные московского зоопарка начали сезон уличных прогулок. Это, например, карликовый бегемот Ксюша, медоеды и сурикаты. Гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что бегемот выходит на улицу при наступлении устойчивой температуры от плюс 20 градусов. Ранее на Большой пруд старой территории столичного зоопарка вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере и в начале мая впервые вышли на открытый воздух. Всю зиму для фламинго поддерживали комфортную температуру около плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22, завтра возможен дождь до плюс 26. Евгения Меркушева, Радио «Шансон».

Армянская пословица гласит: знает больше не тот, кто дожил дольше. Ага, дольше жил, а тот, кто дальше ходил. Подчеркивает ценность опыта путешествий. И если вас судьба забросила в эту чудесную, красивую страну, знайте, радио «Шансон» и там можно найти. В зоне уверенного приема радио «Шансон» находится свыше 1700 городов России и других населенных пунктов Беларуси, Армении, Приднестровье. В студии Ольга Шатрова. Я хочу пожелать вам, чтобы ваши выходные были наполнены, ну, конечно же, яркими, ярчайшими эмоциями, ну и душевностью. От теплых встреч!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ах, какая милая шуточная песня о любви и юношеской наивности. И Михаил Шуфутинский смог передать смысл с таким с легким налетом иронии. Эта песня вошла в альбом «Моя жизнь», датированного аж 1991 годом. Ах, сколько лет прошло с тех пор. Я думаю, что музыкальная биография должна быть переписана, ну или хотя бы дописана. Певица Слава в продолжении. Музыки много, шансон один.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

шансон, как это говорится, он был, есть и будет. Ура! Сегодня утром решила друзей позвать в кино, и знаете, каков был ответ? В такую погоду нельзя сидеть в замкнутом пространстве. Ну и они сделали выбор в пользу прогулки на велосипедах. Физкульт, привет, кстати, всем, кто сейчас борется за лидерство на Садовом кольце в столице. И терпение тем, кто сейчас старается как-то хоть, но передвигаться за рулем по столичным пробкам. Держитесь, я надеюсь, что это ненадолго. Музыки много, шансон один.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял, грустный друг мой, ты старый клен. На ветру зашумел листвою, заглушая

пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

вечно в этом белом танце. Током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно. Отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи. Все во мне, это все твое. Оп!

Дела на радио «Шансон». Его аудитория насчитывает более 3 миллионов человек. А все благодаря стратегии ежемесячного выпуска синглов. Вот говорят, что самыми успешными предпринимателями становятся математики. Они просто умеют рассчитывать успех. Вот в творческой биографии Холла, видимо, тоже не обошлось без формул. Вы на волнах радио «Шансон». Я желаю вам успеть отдохнуть в этот уикенд. И, как говорится, пусть весь мир подождет. Музыки много. «Шансон» 1.

0: категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Роскачестве заявили, что россияне могут оформить больничный и получить выплату даже после увольнения. Согласно Трудовому кодексу и нормам социального страхования, пособие по временной нетрудоспособности полагается тем, кто заболел в течение 30 календарных дней с момента увольнения. Основным условием для получения денег является отсутствие официального трудоустройства на новом месте в момент открытия больничного. Размер выплаты составляет 60% от среднего заработка гражданина за последние 2 года. При этом страховой стаж сотрудника значения не имеет. В Роскачестве уточнили, что оплате подлежит только заболевание или травма самого бывшего работника, больнично по уходу за ребенком или иным членом семьи после расторжения трудового договора не оплачивается. На фоне отключения интернета среди россиян увеличился спрос на литературу в категории «Атласы и карты автодорог». По всем каналам продаж рост составил 55% в денежном выражении год годом. Самыми популярными изданиями в апреле-мае текущего года стали «Карта мира, карта России в новых границах с флагами», «Атлас автодорог России, страны СНГ и Балтии, приграничные районы в новых границах», «Санкт-Петербург, туристическая карта, Москва, Центр «Туристическая карта» и «Политическая карта мира» в новых границах. Жаркая погода установится в столичном регионе в начале следующей недели. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, температура в Москве достигнет 27-29 градусов. В некоторых районах юго-востока Подмосковья воздух может прогреться до 31 градуса тепла. Причем осадков, обратил внимание синоптик, на следующей неделе не ожидается. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23, давление 743 миллиметра, завтра дождь плюс 25. Доллар на выходные, понедельник 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань 110,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Слабые люди верят в удачу, сильные в причину и следствие. Я бы разделила по другому признаку, кто верит в чудеса, а кто нет. В любом случае, пусть удача станет вашей верной подругой, помогая преодолевать любые преграды и достигать всех поставленных целей. Здравствуйте, вы на волнах радио «Шансон». Погрустим в этом часе с Любовью Успенской, Радой Рай, Евгением Григорьевым и порадуемся жизни вместе с Юрием Антоновым, Александром Новиковым, Ириной Круг.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: спотыкаясь, бежу.
1: Ах, как верно подмечено, любовь босиком по ковру. Да, это классно. О любви пойдет речь и далее. А я вот сейчас предложу угадать, что за песню послушаем. В этой песне любовь сравнивается с лестницей, по которой человек взбирается наверх, но отсутствие перил символизирует риск отступиться и упасть. Все правильно. Юрий Антонов на волнах радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я же вас хочу пригласить не в полеты, а в плавание по волнам любимых песен в рамках морского фестиваля «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник» «Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника, объединив звезд жанра и вас на музыкальном фестивале. Как стать частью этого праздника, узнавайте на нашем сайте radioshanson.ru. Это для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Пташки гарантированы вам и от прослушивания любимой музыки. Это доказано. Следующий час у нас с вами будет особенным. По традиции в 15.00 начнем передавать привет и поздравлять, делиться поводами для радости. Уже сейчас можно сочинять красивые строки и отправлять в эфирный чат. Ну а под занавес этого часа порадую вас песней от Михаила Задорина.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Новости озвучу с минуты на минуту. Будьте с нами.

Мелодичных тем очень скоро будет больше, а сейчас к новостям. Оказывается, каждый пятый работник в России теряет на бессмысленных задачах более трети рабочего времени. 6 из 10 россиян считают, часть своего рабочего дня тратят на бесполезности. Это показывает опрос сервиса Superjob. Но 4 из 10 респондентов никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи. Их труд всегда имеет для них ценность. Остальным работникам время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. В среднем это отнимает 27% рабочего времени, то есть почти треть. При этом доля тех, кто теряет на бессмысленных обязанностях более половины времени, чуть выросла за последние 2 года с 7 до 10%. Любопытно, что женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда. 48% против 35% соответственно. Ну а в вашей работе много бесполезных задач?

0: последнее время залипаю на видеороликах о космосе. Оказывается, нас окружают столько всего интересного, а мы об этом и не знаем. И мощность телескопов растет, а мы живем в своих мелких проблемах и не замечаем глобального.
1: День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям.

0: Отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Под музыкальные ритмы боремся с негативными мыслями, которые вгоняет постоянная суета современного человека. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, стоит принимать контрастный душ, пить кофе или ароматный чай. И в обязательном порядке заменять грустные думы на мысли о чем-то приятном. Под любимые хиты на дорогой сердцу волне.

Любовь не волнует только ленивого. У чувств часто бывает обратная сторона, поскольку от любви до ненависти один шаг. Пусть таких шагов будет как можно меньше.

От музыкальных историй к любопытным новостям. Роскосмос пригласил россиян от 16 до 35 лет в отряд космонавтов. Такую рассылку люди получили на сайте госуслуги. От будущих космонавтов в первую очередь требуется любознательность и стремление постоянно изучать что-то новое. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов. По его словам, кандидатам необходимо соответствовать критериям, связанным со здоровьем и образованием. Ну что, всех с наступающим днем!

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Человек запоминает наиболее прочно те факты, события и явления, которые имеют для него особенно важное значение. И наоборот, все то, что для себя малозначимо, запоминается хуже и быстрее выветривается. А вот эти способности, когда ты не запоминаешь лица или имена. Я, например, лучше запоминаю лица, нежели имена. А у вас, возможно, другие особенности памяти.

жизнь иногда преподносит не самые приятные уроки. Например, охлаждение в отношениях. И вот вам не хватает новизны. Какой выход? Это или совместное интересное путешествие, ну или пойти вместе учиться танго. Там сначала все неумехи. И равенство в незнании объединяет лучше, чем годы совместной жизни. И вот вы снова команда.

От музыки к мыслям вслух. Все знают о вреде курения и чрезмерного употребления алкоголя. Но когда это кого останавливало? Хотя если у тебя нет вредных привычек, то тебе дышится и легче живется.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мелодии приходят и уходят, а денег хочется всегда. Тут новость подоспела. Оказывается, средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. В частности, в январе этого года в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах этот показатель составил 158 тысяч рублей. Самая большая средняя зарплата на Чукотке – 223 тысячи рублей. Число обеспеченных регионов вошли Магаданская и Сахалинская области, Москва и Камчатка.

Представьте себе ситуацию. Вы стали проще, и люди к вам потянулись. Поэтому популярным людям не позавидуешь. Каждый норовит с тобой заговорить и сфотографироваться.

Музыка вернется очень скоро, а мы порассуждаем. Каждый день требует от нас концентрации и участия. В этом конвейере дел и задач мы часто теряем себя. Режим «белки в колесе» — это скорее вынужденное положение вещей. Очень хочется переписать сценарий жизни, и все, что встало с ног на голову, вернуть в исходное положение. Поэтому отвлекайтесь от неважного и расставляйте приоритеты, чтобы время проходило с пользой для души и тела.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыкальных историй через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Оказывается, мужчины в России начали набирать вес быстрее женщин. Об этом пишет газета.ру. По данным Росстата, избыточная масса тела в 2018 году была у 47% мужчин и 35% женщин, а в 2023 году 52% против 39%. По данным СМИ, сегодня среднестатистический мужчина в России весит примерно 74 килограмма, при росте в 163 сантиметра. Согласно расчетам, нормальная масса человека при таком росте должна составлять 56,5 килограммов. Ну и по прогнозам, уже к 2050 году более 70% граждан могут столкнуться с проблемой избыточной массы тела и ожирения. Но выход всегда есть. Правильное питание, более активный образ жизни и добрые благополучные мысли. Мне кажется, это работает.

Самое вкусное. Кто верит в эти байки? Что аппетит приходит во время еды? Аппетит приходит ночью, и нас просто магнитом тянет к холодильнику. Под хиты на любимой волне.

время бежит, и мы бежим вместе с ним. Куда торопимся? Вопрос, конечно, интересный. Так принято. Современный человек всегда куда-то спешит. С вами был Дима Казанцев. До скорого!

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию в программу ОМС. По словам психиатра Елизаветы Жестковой, эта инициатива необходима, поскольку в послеродовой период женщины часто сталкиваются с различными психологическими и психиатрическими проблемами. Среди явных признаков постоянно плохое настроение, отсутствие сил и энергии, чувство сожаления из-за рождения ребенка, ощущение, что вы плохая мать. Как сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на специалиста, если работа с психологом после рождения ребенка будет включена в программу ОМС, это позволит молодым мамам своевременно получать помощь вне зависимости от финансового положения семьи. Ограничения интернета в текущем году обеспокоили россиян больше, чем коронавирус в 2020-м. Эта тема вышла в лидеры списка Национального индекса тревожности россиян впервые с 2022 года. Граждане теряют уверенность в сохранении возможности совершать платежи банковскими картами или через QR-коды. По суммарному индексу, помимо ограничений работы сети, в топ-5 вошли атаки дронов, диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране. Россияне смогут наблюдать полное солнечное затмение 12 августа из Мурманска. Как рассказал астроном Александр Камышников, это не просто Луна закрыла Солнце, это совершенно особое переживание. Днем наступает темнота, появляются звезды, вокруг черного диска Луны вспыхивает солнечная корона, жемчужно-белое сияние, которое невозможно увидеть никаким другим способом. Ученый добавил, что продолжительность полной фазы солнечного затмения достигнет 2 минут 18 секунд. Как сообщает «Известия», в Петербурге во время затмения солнце будет у горизонта, что создаст красивую, но труднозаметную картинку. А в Москве затмение будет почти невозможно увидеть даже в телескоп. Доллар на выходные, понедельник, 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань 110,73. Дарья Березовская, Радио Шансон.

был неожиданный творческий союз для многих, когда вышла эта песня. Изначально публика не планировала исполнять ее вместе с Еленой Ваенгой, но почувствовала, что композиция требует женского голоса. Он, конечно же, предложил ей послушать трек после прослушивания. Елены шутливо предупредила Михаила: «Если мы не споем эту песню вместе, я твой кровный враг на всю жизнь». Ну вот, спелись. Надеюсь, друзья, на всю жизнь. В студии Ольга Шатрова. Солнечного вам и настроения отличного.

0: Каких 11 лет разделяет первую творческую работу Стаса Михайлова и Таисии Повали? Вот первый их совместный проект назывался «Отпусти» и был выпущен аж в далеком 2010-м. Артисты признавали, что долго просто не могли найти песню, которая смогла бы повторить успех. И вот случилось в 2021-м. Успешным оказалась и песня «Целый мир» в исполнении Алекса Лима. И предлагаю ее послушать. Музыки много. Шансон один.
1: Я

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебе.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде ни о чем.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
3: Это же «Тикс-фли» – эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Тикс-фли. 90 дней без блох и клещей.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Поцелуй огня и сигареты, и с утра совсем не свежий вид. На перроне возле парапета мужичок с гитарою стоит. Поплывет неслышно электричка,

и птиц. Для людей все так же он играет, и перед глазами сотни лиц, сотни лиц.

мудро подмечено коллективом «Хорошая песня». Гитарные струны, которые лопнули, не восстановить. Увы, любовь тоже, как правило, не возродить, если лопнули чувства от перенапряжения. А вот у Максима Олейникова есть объяснение происходящему. Песня нас толкает за рамки. Любовь уже звучит для вас. Но я хочу напомнить, что музыки много, а шансон один.

0: Тамукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы. Он был как солнце, таял как зефир. Как узнавали маму мы по голосу.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

5 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Некоторые россияне получат пенсионные выплаты за июнь досрочно в связи с длинными выходными, приуроченными ко Дню России. Как рассказала профессор университета имени Плеханова Наталья Проданова, стандартный период зачисления средств на банковские карты охватывает даты с 3 по 25 число каждого месяца. Конкретные сроки зависят от региона проживания получателя и условий обслуживания в финансовой организации. Из-за праздника тем пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12-го, 13-го или 14-го числа, стоит ожидать досрочного зачисления средств в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня. Как сообщает «Известия», День России, отмечаемый 12 июня, считается официально нерабочим праздничным днем. В этом году праздник приходится на пятницу, что формирует 3 выходных дня подряд. Минтранс предложил ввести на железнодорожных переездах систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Как сообщили в ведомстве, суть нововведения в том, что переезды оснастят специальными техническими средствами, которые в автоматическом режиме будут фиксировать нарушения. Это позволит своевременно пресекать их и привлекать виновных к административной ответственности на основании зафиксированных данных. Главная цель – снизить количество столкновений автомобилей с поездами, отметили в Минтрансе. Там подчеркнули, что современные технические решения повысят безопасность движения для пассажиров поездов, локомотивных бригад и водителей. В северной столице стартует 4-й гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак». С 18 мая по 18 июня сотня лучших рестораторов города на Неве будут готовить особенное утреннее меню. По задумке организаторов, цены на фестивальные блюда привяжут к знаковым петербургским фактам. Длина решетки летнего сада – 232 рубля. Возраст Петербурга в 2026 году – 323 рубля. И высота медного всадника – 530 рублей. Финал конкурса состоится 18 июня. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

0: тебя сделал первую наколку.
1: Только для меня.
2: Слова Аль Пачино гласят: будь готов к предательству любого из своих людей, но особенно того, кому ты и кому ты доверяешь больше всех. Жаль, что не все читали «Кодекс чести». Михаил Круг и Вика Цыганова на радио «Шансон» с песней «Только для тебя». Надо признаться, что эта песня одна из моих любимых. А вот в ваших плейлистах какие любимые песни? Готова с вами к общению. Делитесь через наш эфирный чат. В студии Ольга Шатрова. Желаю вам уютного вечера, который неотвратимо приближается. Ну и, конечно же, дружеских встреч в этот субботний вечерочек. Это прям обязательное условие. Ну и по традиции напомню, что музыки много, а шансон один.

Лучше майских праздников могут быть только июньские ночи. Весна на радио «Шансон».

Владислав Медяник подарил нам повод улыбнуться. Мне кажется, что подпевали сейчас даже те, кто не знает слов. Очень уж заразительная эта песня. День постепенно уступает место вечеру. День уходит мягко, как серебристый отблеск на старом зеркале. И вот пусть вместе с ним уйдет лишняя усталость, тревоги и спешка. Александр Маршал в продолжении. День.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: руля.
1: Я не гадалка, увы, но могу предсказать, где вы получите удовольствие. В конно-спортивном комплексе «Бийца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конное шоу и многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный.
2: Давай сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли». Ваша собака в безопасности.
3: «Тикс-фли». 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Весна продолжает цвести, даря нам отличное настроение. Надеюсь, что немаловажную роль в этом дне играет и радио «Шансон», ведь оно продолжает играть для вас. В следующем часе встречайте Юлию Степанову. Я же на этом раскланиваюсь. И вот, чтобы уйти красиво, поставлю вам такую воодушевляющую песню группы «Сентябрь» под названием «А весна впереди». Наслаждайтесь!

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Владимир Путин попросил правительство уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, добавил президент. В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничной 6,2%. При этом ВВП страны за март увеличился на 1,8%. Также, по словам Владимира Путина, в России сохраняется минимальный уровень безработицы в 2,2%. Меры решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный положительный результат, добавил президент. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Согласно документу, вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих. РИА Новости уточняет, что расходы должны быть подтверждены документами, относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтрудом. Из суммы вычета предлагается исключить расходы, оплаченные за счет работодателя, бюджетных средств, материнского капитала или иных мер господдержки, а также расходы на алкогольную, спиртосодержащую, табачную и никотиносодержащую продукцию. Принятие проекта будет способствовать поддержке граждан, снижению единовременной финансовой нагрузки на молодые семьи, повышению прозрачности расчетов в сфере свадьбы. Свадебных услуг. Подмосковные парки в этом году пользуются большей популярностью по сравнению с прошлым годом. В мае их посетило на 32% больше гостей. Согласно исследованию, по подмосковным паркам, помимо жителей столицы и области, прогуливаются туристы из Петербурга, Твери, Владимира, Саратова и Нижнего Новгорода. Наиболее востребованным в мае оказался Истринский городской парк. На него пришлось 30% от общего числа посещений зон отдыха региона. На втором месте Центральный парк культуры и отдыха, Видном, с долей 16%. Лидером по приросту числа посетителей стал парк культуры и отдыха «Елочки». В Домодедове в мае в нем побывало в 5 раз больше человек, чем годом ранее. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Звезды — это красиво. На ладонях, в небе, на погонах, на афишах и в эфире. Виктор Королёв в начале нашей встречи на радио «Шансон» у микрофона Юлии Степанова. 18.07 в Москве. Добрый вечер. На улице совершеннейшее лето. И будем надеяться, что это уже не репетиция, а настоящее теплое время года, когда днем жарко, а ночью тихо, как в раю.
1: Как

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей. Радио Шансон.
4: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Ловите субботним вечером хорошие песни в эфире радио «Шансон». Не успел нам спеть Михаил Шуфутинский песню Александра Розенбаума, как вот у подоспелой любовь Успенская. Скоро послушаем Ивана Кучина, группу «Лесоповал», Ирину Круг и не только. И сообщения наших слушателей тоже послушаем, ибо мобильные выходные продолжаются. Здравствуйте, передаю привет любимому мужу Лепешкину Женечке и любимым друзьям Андросовым Санечке и Аленочке и любимому соседу Андрею. Мы в городе Энгельсе, это, да, что в Саратовской области, жарим шашлыки, любим вас. Мы вас тоже. Отличного вам жаркого и вкусного вечера.
1: Я для тебя давно потерян. Ты корень зла, моя судьба.

0: январь. Давайте поговорим об октябре. Радио «Шансон» в октябре приглашает вас на фестиваль «Бархатный шансон». Присоединяйтесь к нашим звездам. В этом году душевная встреча пройдет в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Подробности вы можете узнать на сайте radioshanson.ru тогда, когда вам это будет удобно, для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.
0: Ну а пока у нас продолжается месяц май, и он радует теплой погодой, а эфир «Радио Шансон» обрадует отличными песнями. Скоро послушаем «Снегирей» Сергея Трофимова, ну а прямо сейчас песня на стихи Сергея Есенина «Москва», команда «Монгол Шоудан». Не мешаю слушать.

все остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно, и только грустно, что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, и победил, конечно,

Митяев в эфире вечернего шансона. К вашим сообщениям, друзья. Дмитрий Валерьевич, с днем рождения, крепкого здоровья, семейного счастья, всех благ желает семья Казаковых. Есть привет Придворевой Татьяне Александровне, самой красивой девушке Санкт-Петербурга, и дочке Кире от Ивана. Дорогим любимым Сергею Романихину и Виктории Долгих привет от жены и бабули. Пусть у вас все будет хорошо, а я всегда рядом, написала Жанна. Следующее ваше послание уже в программе «Только для вас» в 9 вечера, а следующие 2 часа на радио «Шансон» «Эх, разгуляй». Роман.

вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Рособорнадзоре предупредили об активизации мошенников, которые предлагают купить якобы подлинные контрольные измерительные материалы или ответы к ЕГЭ. В ведомстве заявили, что утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур. По каждому предмету создается множество вариантов, которые автоматически шифруются и распределяются по часовым поясам. По этой причине данные, которые злоумышленники выдают за слив с Дальнего Востока, не могут совпасть с вариантами в других регионах. Рособорнадзор рекомендовал гражданам не оплачивать услуги по получению готовых ответов или гарантированного результата, так как подобные действия незаконны. Каждый второй россиянин согласен на замену госслужащих на искусственный интеллект. Как сообщает портал «Говорит Москва», ссылаясь на данные опроса, сторонники этой меры заявили, что искусственный интеллект не подвержен коррупции, а переход повысит эффективность и нивелирует субъективизм. Их оппоненты считают, что боты только усложняют получение услуг. Отмечается, что мужчины значительно чаще женщин одобряют цифровую замену. Также выяснилось, что с ростом доходов увеличивается и уровень одобрения цифровизации. В гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в столичном регионе, которая ожидается на следующей неделе. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов выше климатической нормы, сообщили ТАСС-синоптики. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 27 до 32 градусов. При этом осадки не прогнозируются. В гидрометцентре добавили, что помимо Москвы и Подмосковья аномальная жара ожидается во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23, давление 743 миллиметра. Доллар на выходные, понедельник 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань стоит 10,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось?

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: кресло передом, кривато задом.
1: Эх, разгуляй на радио Шансон.
2: Могу дрова, берите сами, ладитесь в сани.
3: А я все равно...

0: Реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алена Петровская. «Сердце бьется в закрытую дверь».

0: земля.
1: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Первое место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
3: Обожгла любовь, обожгла любовь. Лампадкой след оставила.
4: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
5: Для лиц старше 18 лет.

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Ассоциации туроператоров России ждут восстановления спроса к пакетным поездкам в Объединенные Арабские Эмираты к осени в случае снятия ограничений. Летом в регионе наступает низкий сезон, несмотря на то, что отели в данный момент очень щедры на скидки и спецпредложения. Ранее в Минэкономразвитии сообщили, что решение о снятии ограничений на продажу туров может быть принято в ближайшее время, но все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Я напомню, Аэрофлот возобновит рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. Они будут выполняться один раз в сутки. С 1 июля два раза в сутки. Продажа билетов уже открыта. Московский городской педагогический университет проведет дни открытых дверей для абитуриентов 20 и 23 мая. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, в этом году вуз впервые откроет целевой набор с бесплатным обучением и гарантированным трудоустройством в московских школах после выпуска. Всего на программах бакалавриата предусмотрено 1150 бюджетных мест. Большая часть из них целевые. Абитуриентам расскажут о направлениях подготовки, правилах приема и возможностях обучения. 20 мая для школьников из других регионов и их родителей пройдет онлайн-встреча. 23 мая день открытых дверей состоится очно в корпусе МГПУ в центре Москвы. Пляжный сезон в Москве можно открывать на следующей неделе. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, солнце будет в изобилии. Тем не менее, купаться нельзя до второй половины июня. По словам метеоролога, с точки зрения климата, именно этот период является наиболее подходящим, когда вода в подмосковных водоемах прогревается до уровня, при котором купание станет безопасным и комфортным. С началом новой недели температура воздуха в столичном регионе приблизится к 30-градусной отметке, а затем превысит ее. Погода в регионе будет преимущественно солнечной и сухой. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус, давление 743 миллиметра. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

которым не властны века. И пускай от сияния зари вновь малиновый

0: Самсон Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. Желаю вам бодрого и продуктивного дня под хиты на любимой волне.

На прошлой неделе отмечался Международный день сна и профессиональный день сомнолога. И тут выяснилось, оказывается, каждый восьмой россиянин не высыпается из-за соседей. Больше половины опрошенных граждан испытывают трудности со сном. Люди устали слушать разговоры за стеной, поэтому постоянно носят беруши или наушники, чтобы как-то с этим справиться. Четверть опрошенных признаются, проблемы со сном связаны преимущественно с плохим самочувствием и стрессом. Каждый пятый виноватит гаджеты в нарушении режима сна. Пришла весна, будем надеяться, что качество сна улучшится.

На просторах интернета нашел интересную информацию. Например, хандра и меланхолия никогда не наступят в момент встречи в дикой природе с медведем. Животные стараются уйти от человека, но при случайной встрече с мишкой нельзя его пугать. В противном случае медведь может напасть. Поэтому необходимо просто поговорить, прогнать его спокойным голосом. Животное понимает интонации и, скорее всего, уйдет. Хотя есть мнение, что шум отгоняет медведей. Тут, наверное, каждая ситуация индивидуальна.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А теперь от повседневного перейдем к необычному. Узнал о приеме, который может освежить отношения. Раз в месяц вы можете назначить своей второй половинке свидание. Во время такой встречи лучше придерживаться одного правила. Нельзя говорить о доме и проблемах. Вы должны представить себе, что не знаете друг друга. Флирт возвращается, когда снимаешь ярлык «муж»,

От привычных мелодий до, вероятно, умных мыслей. Ведь как звучит мудрость социальных сетей, которая приписывает следующие слова Киану Ривзу: «Единственный человек, который не давал мне быть счастливым, это я сам. Поэтому прекращаем придумывать драконов и будем самыми счастливыми людьми на Земле под любимые музыкальные хиты».

0: А может, все сначала, ну что ты молчишь? Золотко и упала с неба звезда. Что, не загадала?
1: Нет.
0: Ну, как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь. Ну, что ты молчишь? Спит снегирь нахально на проводах. Как дела?
1: Нормально. Ну, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. А сегодня что?
1: Суббота.
0: Так может, гульнем?

Сейчас немного информации, а потом снова вернемся к музыке. Оказывается, число многодетных семей в России по итогам 2025 года достигло почти 3 миллионов. В этих семьях воспитывается около 9,5 миллионов детей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегии Министерства труда. Глава правительства отметил, родители таких семей должны продолжать получать внимание, заботу и помощь в решении повседневных вопросов. Чиновник подчеркнул необходимость дальнейшей работы по совершенствованию системы государственной поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. Он напомнил, что по поручению президента продлена программа материнского капитала до 2030 года.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дни проходят не только под музыку, но и в лабиринте сообщений из мессенджеров. Тут наряду с пожеланиями масса видео про мировую закулису. Специалисты считают, что пересылка таких сообщений – норма современного общества.

Любые противоречия и ошибки срабатывают как напоминание, что только в музыке гармония есть. Здорово, когда гармония присутствует в мыслях. Большинство умников утверждает, нужно изо всех сил слушать свое сердце, чтобы в голове не было компота, а присутствовала огненная тяга ко всему новому и интересному. Не знаю, как вы берете себя в руки, когда все валится из рук, но я точно знаю, что музыка может настроить на нужный лад. Делайте громче. Уже через несколько мгновений продолжим.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по.

я не успеваю за временем. Оно меня постоянно обгоняет. Хотя счастливые часов не наблюдают. Поэтому, может, это не мое следить за часами. Отпускаю время, пусть себе бежит.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас вот об этом. Оказывается, будущее наступило. Технологии идут вперед. В Японии в широкую продажу поступили стиральные машины для людей. Это революционная разработка. Автоматизированная система для мытья. Ты устанавливаешь режим мойки, усаживаешься в капсулу и наслаждаешься процедурами под хиты на любимой волне.

всех еще раз приветствую. У микрофона Дима Казанцев. В эфире «Мысли вслух». Настоящая любовь живет вечно. На обиженных по-прежнему воду возят. Но и обещанного 3 года ждут. Невероятная глубина человеческих оправданий поражает. Или вот это. Все, что не делается, все к лучшему. Говорю иногда эти заготовки, но не всегда в них верю.

0: Музыка снова на стоп. А тем временем ученые раскрыли целебный эффект от регулярного употребления яблок. В этом фрукте содержится много полезных веществ. Эксперты из Университета Пенсильвании обнаружили в составе яблок вещества, позволяющие избавиться от лишнего веса и уменьшить риск появления деменции или болезни Альцгеймера. Кроме того, яблоки уменьшают риск развития диабета второго типа. Тут главное, наверное, не переедать даже такие ценные фрукты, как яблоки.
1: А на Новый год мы хотим в Простоквашино уехать.
2: Что там?

0: и Новый год скоро.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: От мелодичных историй к психологии. Вы, наверное, сталкивались с такой ситуацией, когда, например, сидишь на кухне со своей второй половинкой и устанавливается тишина. Вы напротив друг друга, кофе остыл, поговорили о работе, погоде, о планах на выходные, но никто не спрашивает, как ты себя чувствуешь на самом деле. И вроде близкие люди, а между вами стол, чашки и километры невысказанного. Общайтесь, разговаривайте, обсуждайте все то, о чем наболело, и берегите отношения.

чистом архиве средь старых картин много лет пролежал удивительный фильм и потрескалась в разных местах черно-белая пленка. В этой ленте такие смешные друзья, и мой брат был кудрявым, таким же, как я, бесшабашным, веселым и всем нам знакомым ребенком. Но со временем в прошлом остался успех, и героем картины я стал не для всех. И куда-то уходят актеры из сказочных лет, но другие приходят. Теперь времена, и Мальвина, бедняге Пьеро, не нужна, но так хочется верить, что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется. Режиссеры, сценарий, рампа и свет. Люди смотрят картину из прожитых лет. И пустяк, что местами порвется затертая пленка.

скоро сойдут к нам актеры из сказочных лет. И однажды другие придут времена, где Мальвина вновь будет опять влюблена, и где все мы узнаем, что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется. Что снова кино.

Итак, начинаю менять этот мир с себя. Раньше смотрел очень много мотивационных видео, которые настраивают на большие и маленькие победы. А ведь у каждого свои намерения и желания. Начинай большие свершения с малого, и жизнь заиграет новыми красками.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

Если вы хотите провести неделю рядом с любимыми артистами, Михаил Бублик, Михаил Шафутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие звезды отправляются на бархатный шансон. Отправляйтесь и вы с 24 по 30 октября. Это у нас Турция, отель «Титаник Делюкс» и «Гольф Белек». Все подробности есть на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет. Зовут меня Юлия Степанова. Добрый вечер. Стас Михайлов. Далее.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут наутро в газетах.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

не клип у Любови Успенской на эту песню, а целое кино двухсерийное. Очень красивое видео. В общем, те, кто не только слушает, но и смотрит радио «Шансон», не дадут слукавить. Следующая жанровая зарисовка тоже весьма примечательна. Студенточка Валерия Кураса. Что ж, если вы не хотите бежать, спотыкаясь, чтобы смотреть эфир радио «Шансон», вы всегда можете это сделать в любое удобное для вас время. Архив программы, записей, хранится на наших страницах в интернете.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал от печали и болезней.

0: Здесь, дамы и господа, мы попрощаемся с вами до понедельника. Андрей Никольский только что пел нам в эфире радио «Шансон» про зеленые глаза. А я пожелаю, чтобы у вас всегда были веселые глаза. Юлия Степанова, Михаил Задорин далее поет нам в эфире.
1: Я не умею писать стихи.

слушай меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки,

Мин человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

знаю тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны отогреться и снова начать, а с огнем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

на рысе. Тороплюсь мне поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

и, боюсь сказать публично, надоел мне даже лично. Я потом скажу вам, кто. Надоели беспорядки.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

потому что где-то во вселенной

Хмурый вечер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове и в голове

помолись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь, разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь всю ночь. Ты приди из далекого

сделай так, что я вновь стал ребенком. Называй меня снова таким черномазым капризным котенком, своим сыном и счастьем своим.

Я в душе тем же сыном остался. Слышишь, мама, откликнись скорей. Хмурый ветер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь.

может, даже желанию порой моему вопреки. Мне в ту жизнь горевать, если бы не лесная тропиночка.

душу радуют всем от рождения. Розданы красоты мироздания, милая ты моя, спрячь кручи.

уже ждать на свете жизнь другому. Море волны шлет, стелет твоим ногам, ласточки полет.

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

лестнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь.

сказки, и в них очень верила окрестная шпана. Жизнь моя помчалась, как с горочки салазки. Вовремя не спрыгнул, и случилась мне хана. И приснилось мне в дыму тюремного кошмара, будто я вернулся в эту мою.

сказки. Я им не поверил, как не должен верить вор. И она осталась навсегда в далекой сказке. Там, куда не пустит заколюченный забор. Там, где тополя весной роняют перья, где я за ней бегом на вдохе их ловлю. А потом проснусь и кованую дверью наотмашь захлопну эту молодость мою. Наотмашь захлопну эту молодость мою.

И выведут в рубахе цвета белого белей. И опять по памяти прогонят перед строем ряженых в парадное белых тополей. Одни замрут на стенах, перечеркнуты крестами, а в конце квадратик из непрожитого дня. Значит, со свободой поменялись мы местами. Значит, эта присказка будет про меня. Значит, эта присказка будет про меня.

0: радио «Шансон».
1: Там не закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

может не дождаться. Я остаться бы рад здесь, где рос я мальчишкой. До свидания, брат, нос не вешай, братишка.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.